убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се сдила вам бог.